Думай сам или Дипак, он профит у сама. FM радио Симе, Цун, Хуандиби, Роша. Ну, па, лотри, мы сегим лавы лобзума. Окей, дарлинг, you all on the CDSO! Come on! And I will make sure Lossi got here. One time! Yeah! The prophet, y'all, Дипак in the motherfucking house!